0: ваша инфантерия обслужим.
1: Пятый.
2: Can you forward this much, please?
3: Control 354 RTF.
1: Trust me.